0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски» – Германия в деталях.
1: Начались каникулы, и стало заметно, что некоторые города опустели, а некоторые, наоборот, заполнились туристами настолько, что это вызвало протест местных жителей. Такое явление называется овертуризм, чрезмерный, избыточный туризм, который негативно отражается на инфраструктуре и качестве жизни в отпускных регионах. Явление распространилось настолько широко, что правительства затронутых стран уже начали принимать меры, которые в будущем отразят на планировании отпусков. В студии я, Алена Колесникова, и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Катя, давай начнем с живого, пережитого примера. Ты только что вернулась из отпуска. Это была, насколько я поняла, Австрия и Южный Тироль. Что там сейчас происходит?
2: Я обычно езжу в одно и то же время в отпуск, плюс-минус одна неделя в ту или другую сторону. В этом году я пережила вещи, которые я никогда не переживала. Но сначала я приехала в Италию. Я ехала через Австрию, я езжу обычно на машине, у меня большой маршрут. И мне повезло, что я в этом году проскочила блокаду одного из автобанов. Его блокировали жители Тироля. Таким образом, они протестовали против шума, против огромного количества перевозок и в том числе против туристов, которые, конечно, едут из Австрии, из Тироля в Южный Тироль.
1: Я-то думала, честно говоря, что Южный Тироль – это местность, которая живет во многом за счет туристов. Я думала, что они должны каждому отдельному туристу радоваться.
2: Да, все правильно. И Тироль, и Южный Тироль, они живут в основном за счет туризма. В любое время года, в любое, особенно зимой. И вот эти все меры, я, конечно, понимаю местных жителей, через населенные пункты которых приезжает столько туристов, я их могу понять. Но вот эту агрессию, которую я пережила лично в этом году, не передается словами. То есть...
1: Прости, пожалуйста, то есть агрессия, она и против тебя лично, в частности, была направлена, ты говоришь, агрессия?
2: Ну, лично мне никто ничего не говорил. Я обычно общаюсь с местными жителями, мне это очень нравится. Я общаюсь с владельцами квартир, я общаюсь с теми, кто что-то продает, например. И

0: Или просто, когда мы встречаемся на тропе какой-нибудь в горы, когда поднимаешься, я обычно разговариваю с людьми. Меня поразила вот эта вот волна. Вас так много. Вас так много. Вы, некоторые даже говорили, вы нам надоели. То есть не говорили, ты мне надоел, но я же тоже турист. Вы загрязняете наши горы. Вы слишком шумны и так далее. Я спросила, то есть вы хотите наши деньги и не хотите, чтобы мы были здесь? Мне сказали «да». То есть ситуация, я не говорю, что это все так думают, но такое настроение уже есть.
1: Ну вот мы с тобой, Катя, живем в Берлине и привыкли к тому, что для того, чтобы увидеть действительно настоящий наплыв туристов, вот эти вот толпы, нужно очутиться в некоторых ключевых точках города, где в основном туристические маршруты и пролегают. Да и не настолько Берлин туристический город по сравнению с той же самой Барселоной. Ведь это началось несколько лет назад, когда в средствах массовой информации мы увидели вот эти вот первые демонстрации, когда жители протестовали против колоссального наплыва туристов, а сейчас это явление распространилось достаточно широко. И я думаю, что чем больше об этом будут писать и говорить, чем больше будут обмениваться опытом жители туристических регионов, тем больше эти протесты будут набирать силу.
0: Ты, безусловно, права. Давай рассмотрим не только Барселону, где люди, где выживают местных, где строят отели, где квартиры сдают туристам, и, соответственно, из-за этого поднимаются цены. То же самое происходит и в Тироле. Я обычно снимаю не отель, а квартиру. И мне владелец квартиры сказал, мы сейчас на границе. То есть еще мы вас можем еще более-менее, так сказать, терпеть. Он имеет в виду туристов. Но мы уже думаем о том, как бы ограничить количество. За вас поднимаются цены.
1: Это значит, что даже те люди, которые сдают туристам комнаты или квартиры, даже они уже против такого большого наплыва.
0: Да, все правильно. Я говорю именно о частниках, о тех, кто владеет какой-то квартирой. Есть так называемые туристические сети. Ну, какой-то, может быть, миллионер выкупает сразу, ну, не знаю, 100 квартир. 100 отелей в каком-то регионе, и он является владельцем, и, соответственно, он диктует правила. Может быть, таким людям все равно. Но те, кто там живет в этих регионах, им не все равно. То есть они готовы потерять в деньгах, но сохранить свою аутентичность.
1: Когда говорят об овертуризме, то обычно подразумевается, что в городах слишком много людей, что слишком много мусора на улицах, слишком переполнены пляжи. Но сейчас, когда ты затронул вот этот вот чисто коммерческий вопрос о том, что дорожают квартиры, и в частности местным жителям уже слишком дорого становится оставаться там, где они привыкли жить, это, конечно, уже серьезная проблема. На Майорке я видел обширные и достаточно агрессивные демонстрации. Тяжелое положение сложилось и в Италии. Это Рим, это Флоренция, Венеция, Пиза. Каким образом власти этих городов намерены улучшить ситуацию? Решения какие-то уже приняты по этим вопросам?
0: Да, конечно, прежде всего это деньги. Я, опять же, приведу свежий, совсем свежий пример. Когда я была в Италии, там есть несколько озер, которые очень популярны, которые хотят все увидеть. Спасибо инстаграмщикам. И наплыв настолько огромный, что там просто невозможно гулять. На одном из озер я была 3 года назад. Я сказала, что я туда никогда в жизни больше не поеду. Настолько была ужасная обстановка.
1: И... Катя, прости, а ты сейчас даже не хочешь говорить, какое это озеро, чтобы не вызвать новый приток?
0: Нет, не хочу. Okay. Я специально не называю. Ну, это, в принципе, легко, все находится в интернете. И в этом году, с 1 июля, чтобы попасть на это озеро, вам необходимо заранее купить билет.
1: Билет — это ладно. Я знаю, что в Колорадо, например, введена лотерея для посещения определенных природных ландшафтов, и человек либо выигрывает возможность туда попасть, либо платит какие-то действительно очень большие деньги. Стоимость может превышать 1500 евро.
0: Ты знаешь, мы, скорее всего, скоро до этого дойдем. Я недавно была на встрече с известным альпинистом Райнхальдом Месснером, и он рассказывал о своем опыте. Он родился в Южном Тироле. Первый человек, который покорил все 8000-ники мира без кислородной маски. Это очень известная личность. И он рассказывал о том, что раньше, когда, например, на Эверест кто-то хотел пойти, король Непала, он давал разрешение. Сейчас так не делается, сейчас все решают деньги. Если у тебя есть деньги, тебе дают разрешение практически сразу. Также он сказал, привел в пример Бутан. Ты, наверное, знаешь эту страну, mm-hmm. куда просто так не въедешь.
1: Ну, так в Бутане было всегда, насколько
0: и
1: я знаю.
0: И так и останется. И господин Месснер сказал, что там все регулируется всегда. И там очень чисто, там нет толп туристов. И он сказал, это наша будущая модель. Я не знаю, через сколько лет придет эта модель в Европу, но он уверен, что она придет.
1: Что именно привело к такому невероятному расцвету туризма, понятно. После пандемии люди заново оценили возможность перемещаться, посещать какие-то места и в целом заново оценили свою свободу, да, и почувствовали ее вкус. Кроме того, платформы в интернете, которые позволяют достаточно удобно и не слишком дорого, но это, конечно, изменится, находить жилье в местах, куда люди хотят попасть, ну и, конечно, социальные сети. Сети, которые ты сегодня упомянула. Все это вызывает возникновение волн популярности для каких-то новых туристических мест, ну а кроме того, поддерживает или, может быть, усиливает посещаемость тех мест, которые всегда были туристическими магнитами. Ну а что же могут сделать власти тех стран и тех регионов, которые сейчас оказались под, скажем так, туристическим ударом?
0: Ну, как я уже сказала, все решают деньги. Сейчас вводится, например, в Италии этот налог уже существует. Туристический налог с человека. Говорят, что будет этот налог распространен по всей стране. Естественно, зависит все от того, где ты живешь. Есть так называемая куртакса еще. Если мы переведем с немецкого, это значит, ты приезжаешь в какую-нибудь деревню, где очень хороший воздух. Вот за это ты должен платить. То есть за то, что ты там живешь. И вдыхаешь этот воздух.
1: Окей, а в Риме, Неаполе, Париже тогда платить, может быть, придется за каждую достопримечательность отдельно?
0: Так и есть. Например, в Венеции же уже есть оплата на вход. То есть,
1: потому что это город-музей,
0: да. Да, все правильно. Все такая же, я думаю, что такая же модель будет распространена и на другие достопримечательности.
1: Для того, чтобы эта схема сработала, цены должны быть действительно повышены очень-очень значительно, потому что обычно так называемая куртакса, да, это, скажем так, сбор за пребывание в туристическом месте, составляет достаточно небольшую сумму, там и 10 евро редко набирается.
0: Я не согласна. Я платила намного больше.
1: Сколько ты платила и где?
0: Я могу сказать, что я была в Ломбардии, это город Ливинью, но там такс-фри, там немножко подешевле. Также я была в Майерхофен, это Австрия, это очень дорогая деревня. Я платила не 10 евро.
1: В день ты имеешь в виду или за все пребывание?
0: За все пребывание. Я платила очень много денег, достаточно много денег. И я была также в Южном Тироле, местечко называется Раба. Там достаточно много денег беру, туристический налог.
1: Но смысл, видимо, в том, чтобы поднять этот налог настолько, чтобы какой-то определенный процент туристов просто отсекся бы в этот момент, и люди сочли бы, что ехать туда слишком дорого. До этого, я думаю, еще далеко.
0: Ну, ты знаешь, давай вторую сторону тоже этого явления рассмотрим. Это отельеры, которые предлагают места. Там строится очень много отелей новых, несмотря на все протесты. Ты просто едешь и думаешь, господи, вот люди протестуют против того, чтобы приехало много туристов. И одновременно строятся новые подъемники и строятся новые отели. Я не понимаю эту ситуацию.
1: Ну, в условиях рыночной экономики, конечно, протесты местных жителей, они проигрывают на фоне финансовых интересов. Кать, я недавно читала об Амстердаме. Там местные жители протестуют против того, что молодежь практически со всего мира рассматривает город как площадку для пати. И я это очень хорошо себе представляю, потому что, ну, где же еще погулять волю вдоль каналов и курить сколько души угодно?
0: Честно говоря, смешно этот протест. Они сами виноваты. То есть там такая реклама идет Амстердама. Я была в Амстердаме тоже достаточно давно, и мне туда просто больше не хочется. Именно вот из-за этих пати, это просто не мое. Если люди делают рекламу своему городу, своему региону, то здесь какая-то несостыковка. Мне кажется, все надо решать. Во-первых, надо найти компромисс. Одними запретами просто это, мне кажется, не решить проблему. Надо как-то с политической точки зрения все это решать.
1: А сама ты сейчас во время своего отпуска видела какие-нибудь демонстрации, где-нибудь перекрытые туннели или дороги? С чем ты столкнулась?
0: Ты знаешь, как я уже говорила, мне повезло. Когда я ехала за 2 дня до моего путешествия, была блокада. И через несколько дней после того, как я проехала по этому автобану, там была блокада. 1 августа будет блокада тоже на одном из автобанов в Тироле. То есть как бы я проскакивала все время вот эти вот моменты. Но я вполне могла тоже попасть.
1: Смысл нашего сегодняшнего с Катей разговора – это напомнить или, может быть, предупредить всех тех, кто нынешним летом и осенью, может быть, еще собирается съездить в отпуск, что перед тем, как ехать или заказывать отпуск, следовало бы выяснить, какая обстановка сложилась в регионе, потому что овертуризм стал сейчас ключевым словом для всех путешественников. Явление это более или менее новое, но очень быстро распространяющееся. И если в каком-нибудь регионе в прошлом году вы провели чудесный, спокойный, очень приятный отпуск, это совершенно не значит, что в нынешнем, а тем более в следующем году отпуск там будет настолько же приятен. Но, несмотря на это, мы желаем вам прекрасных отпусков, поскольку сезон еще не закончился. Просто будьте осторожны.
2: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «VDR Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

над Янзе, туман над Янзе, душистый, как шерсть небесной лисы. Я выбросил компас, растоптал в пыль часы.

сгустился туман. В нем бродит католик и бродит шаман. Бродят верха и бродят низы. Их скрыл друг от друга туман над Янцзы. И я был, как все,

мы все теперь братья. Мы все здесь семья. Так кто из нас ты? И кто из нас я? Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юн. И все хотят знать, так о чем я пою? А я хожу и пою, и все вокруг Бога.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.